Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Росси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 12, сегодня днем до плюс 18. На Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В Екатеринбург съезжаются участники и гости Всемирного фестиваля молодежи. Ожидаются представители 191 страны. Главным нововведением фестиваля стал отраслевой принцип отбора иностранных участников. В Екатеринбурге собираются лучшие представители 8 сфер. Это креативная индустрия, спорт, медиа, наука, предпринимательство и другие направления. Так, одной из программ фестиваля станет программа «Медиапоток», которая объединит создателей контента со всего мира. Среди утвержденных гостей официальный представитель МИД России Мария Захарова, пранкеры Вован и Лексус, певица Татьяна Куртукова и другие. Об этом сообщили в оргкомитете. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На площадках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге запретили электросамокаты. Как сообщили в мэрии, ограничения введены для безопасности участников и будут действовать до 20 сентября включительно. Ограничения уже работают. В мэрии обещают, что кикшеринговые операторы обеспечат полную блокировку проезда арендованных электросамокатов на указанных локациях. Напомню, что при проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге частично запрещена продажа спиртного. Также будут ограничения в движении транспорта, сообщает агентство накануне. На заправке «Газпромнефти» ввели новые ограничения, запретили наливать бензин в канистры, даже если общий объем в баке и в канистре не превышает лимит в 40 литров. Об этом сообщили порталу Е1 водители. Говорят, что так на всей сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге и пригородах. Раньше там можно было спокойно приезжать с канистрами. На горячей линии «Газпромнефти» порталу Е1 подтвердили информацию о введении запрета на использование канистр, но уточнили, что он действует не по всей области, а точечно. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются в пятницу. После прохладной ночи до плюс 4 градусов днем 11 сентября по области 16-21. В Екатеринбурге днем кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге плюс 20. В воскресенье чуть прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь. Ночью плюс 12, днем до 15 градусов тепла. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти, среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так ответил на вопрос, может ли компания производить автомобили, аналогичные BMW. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Вечером возможен кратковременный дождь.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 11 сентября, на часах 7:40, в центре города плюс 13. Сегодня день открытия острова Манхэттен, там, где в свое время стояли башни-близнецы. Про всевозможные совпадения, про символы острова Манхэттен поговорим минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобные

0: паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. Дегенин. Все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
8: Акция до 30 сентября 2026 года.
9: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
10: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
11: Ну давай, ну заводись!
12: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
13: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
14: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
15: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Серафим Дерябиной от Гурзувской до Шаумяна. На Черепаново, от Сновки Черепаново до Стрелочников. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. И еще собирается транспорт на Завокзальный от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
16: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200. «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 13, а днем до плюс 18 и ближе к вечеру кратковременный дождь. А сейчас на Радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. Сегодня это историческое ядро или сердце города Нью-Йорка. Тогда же Гудзон проплыл вверх по течению реки, которую позже назвали его именем. Название Манхэттен происходит от слова «маннахата», которое на одном из коренных языков Северной Америки означает «холмистый остров». Манхэттен – это царство высоток. Там находится Empire State Building, со смотровых площадок которого один из лучших видов на город. Там же стояли и башни-близнецы Всемирного торгового центра, уничтоженные в 2001 году. По трагическому совпадению это произошло 11 сентября, в дату открытия острова Манхэттен. Сейчас на месте башен стоят национальный мемориал и музей. На Манхэттене находится Таймс-сквер с ее цифровыми билбордами и неоновыми вывесками. Там же рядом Бродвей, центр театральной культуры. Еще один символ Нью-Йорка – Бруклинский мост – соединяет Манхэттен с Бруклином. На карте Нью-Йорка остров Манхэттен напоминает очертаниями кита – воплощение жизненной силы.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио «С».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.8. Насколько в этом году может снизиться производство красной икры в России? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио Си у нас вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, и немного Моцарта в современной обработке.
1: Реклама.
2: Екатеринбургский медицинский центр.
1: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
7: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexsad.ru.
9: 103.7 FM. Радио
10: Си. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
11: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем до плюс 18. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик, проспект Федерации.
1: Доброе утро. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он примет участие в мероприятиях 8-го саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч, пишет РИА. Сегодня президент России встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия». Завтра встреча глав государств БРИКС и переговоры с лидерами ЮАР, Египта, Малайзии, Эфиопии и другими представителями стран объединения. В воскресенье запланирована встреча в формате БРИКС плюс с участием стран-партнеров. Между тем, Владимира Путина ждут на Урале. По данным СМИ, президент может посетить Всемирный фестиваль молодежи, который сегодня открывается в Екатеринбурге. Однако никаких официальных сообщений по поводу визита не было. Международный фестиваль молодежи будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В город съехались 10 тысяч гостей, в том числе жители разных регионов России и представители 190 государств, пишет Е1. На Уктусе автобус выехал на встречную и влетел в легковушку лоб в лоб. ДТП произошло на улице Щербакова возле остановки опытная станция садоводства. По предварительной информации, 78-й автобус ехал со стороны Химмаша. Возле остановки водитель решил резко развернуться, пересекая двойную сплошную, и не пропустил встречный ВАЗ-2112. В результате столкновения пострадал 18-летний пассажир легковушки. Молодого человека зажало в салоне, его вытаскивали спасатели, пострадавшего увезли в больницу. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Производство красной икры в России в этом году может снизиться в 3 раза, до 4 тысяч тонн, с 12 тысяч в прошлом году. Такое развитие событий допускает Рыбный союз, сообщает Интерфакс. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии этого года и в первом полугодии следующего, даже с учетом остатков от более успешной путины 2025-го, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозируют эксперты. При этом среднегодовой спрос на икру составляет от 12 до 15 тысяч тонн. Доллар 84,35, евро 98,29.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК Федерации прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. К вечеру кратковременный дождь, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 8:54, из-за чего поругались Анна Семенович и Татьяна Буланова. Узнаем из новостей на Радио С через 5 минут, а еще узнаем, как поменяется порядок внесения наличных через банкоматы с 1 октября. После новостей с 9 до 10 на Радио С будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио С.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Идеал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене, взамен получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Идеал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру 1000 на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Идеал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22-22-181 в Екатеринбурге.
1: Сегодня в Кировском сметана Полевское 99,99 за 350 граммов. Батончик пикник Биг 69,99 за 76 граммов от двух штук.

0: цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
7: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Ну давай, ну заводись!
9: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
10: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
11: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
12: 103.7 FM. Радио Си.
13: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио России 103,7 FM. 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 14, днем до плюс 18. На Радио России новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Доброе утро. С 1 октября в России изменится порядок внесения наличных через банкоматы. Граждане смогут пополнять банковские карты наличными через банкоматы любых банков. Не нужно будет искать свой. Одновременно с удобством ЦБ утвердил строгую систему контроля. Если часть суммы внесена в одном отделении, а остаток через терминал другого банка, автоматизированная система заблокирует операцию, так как видит совокупный объем пополнений. Верхняя граница разовой операции зафиксировано на отметке 25 тысяч рублей, суточное ограничение 50 тысяч, месячный потолок 200 тысяч рублей на одного человека, сообщает общественная служба новостей. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Ядин». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль донских казаков, Нилетто и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Татьяна Буланова и Анна Семенович поругались из-за новой песни, которая может стать хитом. Демо-версию нового трека обе артистки получили от неназванного автора. Обеим трек понравился, и они не смогли договориться о том, кто получит новый хит. Семенович в интервью заявила, что у Булановой и так много хитов, и она могла бы уступить новую песню ей. Тем более, что Семенович, по ее словам, несколько лет назад познакомила Буланову с ее будущим мужем. Можно сказать, сделала главный подарок в ее жизни, пишет Стархит. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио о погоде. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. К вечеру возможен кратковременный дождь, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
1: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Сегодня пятница, 11 сентября, на часах 9.09, минут через 5 на Радио Си гороскоп. А сейчас на Радио Си начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем билеты на спектакль «8 любящих женщин» для лиц старше 16 лет. Сегодняшний невероятный вопрос на Радио Си посвящен Федору Добронравову. Сегодня у него день рождения, ему исполняется 65. Вспоминаем, конечно же, его проекты «Шесть кадров», «Сваты», «Жили-были» и многие другие. И вот однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте догадаться. Однажды Федор Добронравов сказал в интервью, что ему очень нравится с детства, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
2: Реклама. Сегодня в Кировском масло сладко-сливочное, крестьянское и традиционное 129,99 за 180 граммов. Яблоки Golden Крым 179,99 за килограмм. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия.

0: В акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.azon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Токаре и Халтурина от Репина до Готвальда. На Серафим Дерябиной от Бардина до Шаумяна. На фронтовый бригад от Бабушкина до Шевской. На Шевской от Краснофлотцева до фронтовый бригад. И на объездной от Московской до Амундсена. Самые загруженные магистрали Репина в центр, Токарь в сторону Кирова, Ленина в обе стороны.
4: Радио «Си» 103.7 FM.

0: на Радио Си. Вот такая вот вечная молодость, и не только по поводу фестиваля молодежи. 9 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15, сегодня днем до плюс 18. На Радио Си гороскоп, спонсор выпуска ООО «Осмотосервис», официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки, не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы, в любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы, возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы, отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
4: Реклама.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй! Подкати-ка поближе.
7: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
5: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
7: Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
0: Когда Антарктида тает, это в каком-то смысле понятно. А вот почему она пополняется льдами, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 9:21 в центре Екатеринбурга плюс 15. На Радио Си разгадываем невероятный вопрос. Сегодня он посвящен Федору Добронравову, замечательный актер. Сегодня у него день рождения, 65 лет исполняется. Вспоминаем его проекты «Шесть кадров», «Сваты», «Жили-были». И вот однажды в интервью он рассказал, что с детства ему очень нравится, когда люди делают это. И в том числе это определило выбор его профессии. Что же всегда любил Федор Добронравов? Телефон радио ИСИ 235-103-7.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Я думаю, Федор Добронравов сказал, что любит, когда человек, ну, смеется над собой. Угу. Посмеяться над собой.
0: Ну, в принципе, просто смеются. Когда люди смеются.
1: Да.
0: Вот всегда это любил Федор Добронравов. А как вас зовут?
1: Меня Элла.
0: Элла, любите посмеяться?
1: Ну, да.
0: А как догадались, что сказал Федор Добронравов?
1: Ну, мне подсказали девочки.
0: Что за девочки? Рассказывайте.
1: Ну, наш коллектив, мы вместе работаем.
0: Девочки тоже любят смотреть какие-нибудь фильмы?
1: Да, и смеяться, и шутить.
0: Угу. А что за коллектив у вас такой?
1: Ну, мы лаборатория.
0: Когда работается с улыбкой, эта работа вдвойне приятней.
1: И быстрее спорится дело, да.
0: И спорится дело, конечно же. Элла, сегодня вот быстрее всех разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Я вас поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Да,
1: очень я рада.
0: Федора Добронравова тоже заочно поздравляем.
1: Да.
0: Днем рождения.
1: Мне даже нравится этот актер. Молодец. И сыновья очень талантливые.
0: Это точно. А вообще театр любите?
1: Да, очень люблю.
0: Сегодня получаете пару билетов на спектакль «8 любящих женщин». Поздравляю вас!
1: Ура! Спасибо большое! Я очень довольна и рада.
0: Буквально еще два слова о самом спектакле, информации на правах рекламы. Вместе с актрисами театра «Турдус» вас ждет погружение в увлекательный детективный сюжет по пьесе Робера Тома. Спектакль состоится 16 сентября в Доме актера для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Элла Нагибина из Березовского, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Антарктида пополнилась рекордным количеством льда, и связано это с тропическими океанами и погодой на противоположном конце планеты. За последние два десятилетия Антарктида теряла лед в среднем со скоростью около 140,5 миллиардов тонн в год. Однако в период с 2021 по 2023 год эта закономерность неожиданно изменилась. Всего за три года ледниковый щит набрал почти 700 миллиардов тонн массы, что стало крупнейшим приростом, зафиксированным спутниками. Изучая причины этого феномена, специалисты Института океанологии Китайской академии наук обнаружили устойчивое потепление в тропическом теплом бассейне. Это потепление запустило так называемый волновой пояс Россби – крупномасштабную атмосферную структуру, способную передавать изменения погоды на огромные расстояния. Возмущение распространилось к высоким южным широтам и помогло реорганизовать атмосферные условия вокруг Антарктиды. Интересно, что вклад человека в природную аномалию оказался минимальным – лишь 9%.
0: Вклад действительно не очень большой. Да и где мы видели сейчас большие вклады? Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
2: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Amoda C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Amoda C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
6: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте. Вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
9: Имеются противопоказания. Консультируйте со специалистом.
10: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитом знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.31 в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем до плюс 18. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Визит Владимира Путина в Индию продлится с 11 по 13 сентября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин встретится с индийским премьером Нарендрой Моди. Запланированы также переговоры с другими зарубежными лидерами. Председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме Константина Киселева оштрафовали на 2000 рублей по административному делу за публикации политика в соцсетях в 2019-2021 годах. Под такие же обвинения попали еще 5 однопартийцев, Киселева, сообщает «Ядин». В кинотеатрах Екатеринбурга покажут всю культовую сагу «Сумерки». Первая часть на больших экранах будет 17 сентября. Дальше фильмы будут выходить с интервалом примерно в месяц, пишет «Новый день». iPhone 18 уже продают на Wildberries. Ценник от 170 тысяч до почти 300 тысяч рублей. Правда, привезут телефон только в октябре после официального старта продаж. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в целом будет умеренно теплая погода, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. К вечеру кратковременный дождь, ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 16-18. В Нижнем Тагиле тоже плюс 16-18. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 14-16. В Краснотурьинске плюс 18-20.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:41 и минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня в невероятном вопросе заочно поздравляли с днем рождения Федора Добронравова. Ему сегодня исполняется 65. И в невероятном вопросе на Радио Си мы выяснили, что он всегда любил, когда люди смеются. Собственно, это и повлияло на выбор его профессии. Еще раз поздравляем Федора с днем рождения, а новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать после выходных в понедельник с 9 до 10.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент 247-84-30.
7: ООО СЗ СКМ Блюхера. Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Серафиме Дерябина и Токаре от Шаумяна до Готвальда. На Репино и Верхесецком бульваре от Малышева до Мельникова. На Шевской от фронтовых бригад до Эльмашевского рынка. На Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад. И на Амундсена от Бардина до Объездной. Самые загруженные магистрали – Репино в центр, Ленина в сторону Виза и Токаре в направлении Кирова.
1: Реклама.
8: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр, глазурит, официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си «Золотые хиты». 9.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15, днем до плюс 18. Сегодня пятница, 11 сентября, и в этот день был открыт остров Манхэттен, на котором стояли когда-то башни-близнецы. Вот такие удивительные совпадения. И кто открыл этот остров, узнаем прямо сейчас во «Всемирной истории». Спонсор «Всемирной истории» на Радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: «Всемирная история» для слушателей старше 12 лет.
2: 11 сентября 1609 года английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен. Сегодня это историческое ядро или сердце города Нью-Йорка. Тогда же Гудзон проплыл вверх по течению реки, которую позже назвали его именем. Название Манхэттен происходит от слова «маннахата», которое на одном из коренных языков Северной Америки означает «холмистый остров». Манхэттен – это царство высоток. Там находится Empire State Building, со смотровых площадок которого один из лучших видов на город. Там же стояли и башни-близнецы Всемирного торгового центра, уничтоженные в 2001 году. По трагическому совпадению это произошло 11 сентября, в дату открытия острова Манхэттен. Сейчас на месте башен стоят национальный мемориал и музей. На Манхэттене находится Таймс-сквер с ее цифровыми билбордами и неоновыми вывесками. Там же рядом Бродвей, центр театральной культуры. Еще один символ Нью-Йорка – Бруклинский мост – соединяет Манхэттен с Бруклином. На карте Нью-Йорка остров Манхэттен напоминает очертаниями кита – воплощение жизненной силы.
1: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним.
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: на радио Си прекрасные песни и для тех, кто с нетерпением ждет вечера пятницы, и для тех, кто еще пока сохраняет рабочее настроение. Только что Eagle Eye Cherry, Save Tonight. На часах 9.57 в центре Екатеринбурга плюс 15. Что будет с погодой в эти выходные, узнаем из новостей на радио Си через 5 минут и поговорим про фестиваль «Петрушка Великий». Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронов Лорьем». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем до плюс 18. На Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Вооруженные силы Украины атаковали очередной объект «Озон» в России. Логистический центр и хаб доставки маркетплейса пострадали в Саратове. Там начался пожар, сообщает пресс-служба компании. Работников оперативно эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров в Саратовской области. Часть заказов будет отменена, остальные доставят из других логистических центров, сообщает РИА. Бывшего генконсула Азербайджана в Екатеринбурге обвиняют в контрабанде золота в особо крупном размере. Дело Султана Гасымова будут рассматривать в Баку. Ущерб, причиненный потерпевшим из-за действий фигуранта, оценивается в 200 тысяч манатов, это около 10 миллионов рублей. Султан Гасымов в 2009 году стал первым генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге. С 2016 по 2024 год возглавлял генконсульство в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге начинает работу 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных площадках 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу на сцене театра кукол дадут два представления. Песочницы для детей от 3 лет. Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица» театра из Петербурга. Это история о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробная информация о фестивале на сайте Екатеринбургского театра кукол. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но относительно теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются сегодня после прохладной ночи до плюс 4 градусов. Сегодня днем по области плюс 16-21. В Екатеринбурге кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27. Но в Екатеринбурге всего плюс 20. В воскресенье еще прохладнее по области, днем плюс 13. 18, в Екатеринбурге дождь, ночью 12 градусов тепла, а днем плюс 15. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти, среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так ответил на вопрос, может ли компания производить автомобили, аналогичные BMW. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: О погоде на Радио СИ, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. К вечеру кратковременный дождь, ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Си. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Cool Ray, но чуть компактнее Атласа. Под капотом полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с семиступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Теннет. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Сегодня 11 сентября, на часах 10.11, в центре плюс 15. Минут через 10 на Радио Си узнаем, как искусственный интеллект помогает проводить сложнейшие хирургические операции. Узнаем даже это на Радио Си.
4: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана».

0: Анапро. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. ОКРН 110-385-001-8073.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.
6: Вкусная еда, как известно, повышает настроение, а вкусная игра на Радио Си повышает количество вкусной еды. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На следующей неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radioisi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118 774 603 5730, город Москва.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 10:20, в центре Екатеринбурга плюс 16. Впереди Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart. А прямо сейчас на Радио Си Катя Григорьева расскажет, как искусственный интеллект помогает хирургам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Британии впервые провели операцию на мозге с помощью искусственного интеллекта. У 48-летнего пациента была опухоль гипофиза размером около 11 миллиметров, и она могла привести к слепоте. Во время операции по ее удалению искусственный интеллект в реальном времени анализировал изображение с камеры эндоскопа. Система помогала хирургам распознавать важные участки и показывала зоны, которые необходимо избегать, потому что гипофиз, сосуды и нервы, отвечающие за зрение, расположены очень близко друг к другу. Ошибка даже на миллиметр при такой операции может привести к слепоте, инсульту или смерти. Искусственный интеллект помог врачам удалить максимально возможную часть опухоли, не задев опасные участки. Систему разработали специалисты Университетского колледжа Лондона. Ее обучали на сотнях видеозаписей предыдущих операций на гипофизе. Технологию уже испытывали как инструмент для обучения хирургов. Однако во время реальной операции для помощи врачу в режиме реального времени ее применили впервые.
0: Это не тот же самый искусственный интеллект, которому мы задаем запросы в поисковой строке. Радио Си с вами. Хорошей нам всем пятницы.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Оливия Дин, So Easy, на часах 10:29 в центре Екатеринбурга плюс 16. Впереди Терренс Трендар, Бит Делакейт, а сейчас на Радио Си новости Елена Пипе.
1: Доброе утро. Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Граждане сегодня утром начали получать соответствующие сообщения от МЧС. В целях безопасности в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В Екатеринбурге сегодня стартует международный фестиваль молодежи. Он проводится по указу президента Владимира Путина. Фестиваль, который будет проходить с 11 по 17 сентября, соберет 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл команде «Луки Энергия» и вылетел из розыгрыша Кубка России. Матч в Великих Луках завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев. Команда «Луки Энергия» играет в дивизионе «Б» второй лиги России. Зимние туры в Египет подорожали для российских туристов на 10-20% по сравнению с прошлой зимой. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Сильнее всего рост цен заметен в 4- и 5-звездочных отелях и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. Елена Пипия, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. К вечеру кратковременный дождь, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18. В Полевском плюс 15-17. В Асбесте и в Каменске-Уральском плюс 12-14.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 11 сентября, на часах 10:41 в центре Екатеринбурга плюс 16. Минут через 5 на Радио Оси вспомним феноменальный для российского тенниса 2004 год и узнаем, что конкретно произошло 11 сентября 2004 года.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс». Заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru 16+.
5: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-24-7-4-1. 16+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: На радио Си Леонид Агутин. На часах 10:46, в центре плюс 16. Впереди Халимоли, Шата Френд. А прямо сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 сентября 2004 года Светлана Кузнецова, первая из россиянок, завоевала титул чемпионки США на US Open в женском одиночном разряде. Она обыграла соотечественницу Елену Дементьеву в сенсационном русском финале этого первенства. Это был третий по счету турнир «Большого шлема», который выиграли россиянки в триумфальном для них 2004 году. Летом Анастасия Мыскина стала лучшей на Ролан-Гаррос, а Мария Шарапова покорила Уимблдон. Светлана Кузнецова поднималась на вторую строчку мирового рейтинга WTA в одиночном разряде в 2007, а в 2021 завершила карьеру в 36 лет. В 2023 она снялась в российском сериале «Триггер», сыграла пациентку, психолога-манипулятора и героя Максима Матвеева. Светлана Кузнецова живет в Москве, проводит тренировки и мастер-классы, занимается благотворительностью, а вот о личной жизни не рассказывает, говоря, личная жизнь, на то и личная, ее может вообще не быть.
1: Реклама.
4: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио Си.

0: На этой неделе у нее был день рождения. Это Pink с песней Try на радио Си. На часах 10:57. 121 год. Именно столько исполнилось самой пожилой жительнице России. Где она живет, узнаем из новостей на радио Си через 5 минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Это Виктор Зинчук и мелодия «Попкорн». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Вести новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация».
1: Добрый день. Центробанк сегодня проведет очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных порталом «Бизнес онлайн», считает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14%, либо чисто символически снизит ее на 0,25%. Оснований для более резкого смягчения или повышения ставки эксперты пока не видят. Сейчас ставка 14%, на этом уровне она находится с 27 июля. Режим беспилотной опасности введен в Свердловской области. Об этом сообщил утром губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. О подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать, а также снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотников, напомнил глава региона. Сегодня в Екатеринбурге начался международный фестиваль молодежи. В город съехались делегации из 190 стран мира. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины по правому проезду Сибирского тракта с выездом на Комсомольскую. В ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки, благоустройству ее территории будут завершены в ноябре. После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км/ч, сообщает «Новый день». В лесах Рижевского района отыскали 81-летнюю бабушку, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась, набрела на болото и застряла там. Хорошо, что бабушка была подготовленной, у нее с собой был телефон, компас, спички и вода, рассказали в отряде «Лиза Алерт». Ее сразу же начали искать. Первыми в лес пошли полицейские, затем два сотрудника РМК «Поиск», но им пришлось эвакуироваться, потому что в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Все это время бабушка была на связи в болоте и даже смогла развести там небольшой костер. За ней отправили вертолет «Лиза Алерт». В итоге пенсионерку нашли и спасли, сообщает Е1. Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: А сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. К вечеру кратковременный дождь, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
5: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» — это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: такими легендарными хитами на радио C. Любой день пролетит незаметно, а пятница и подавно, только что «Аха» Lifelines. 11:09. В Эхинурге, с вами Андрей Королев. Хорошего завершения вам рабочей недели. При этом нужно еще сохранить рабочее настроение. Все-таки до конца рабочего дня еще куча времени. Впереди на радио C небольшой музыкальный нон-стоп. Скоро послушаем Тедди Свимза, песню «The Do». Чуть раньше у нас группа «Браво». И меньше чем через минуту на радио C песня Криса Ри, которая сохраняет наше душевное тепло. Песня «В поисках лета» «Looking for the summer» на радио C.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7441. 16+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Everything But The Girl, Missin'. 11.32 в Екатеринбурге, только в пятницу, понимаешь, насколько быстро пролетела рабочая неделя. Уже скоро выходные, надеюсь, вы уже успели посмотреть прогноз синоптиков и скорректировали планы согласно прогнозам. Впереди у нас One Republic, Need Your Love, не забываем про музыкальные новинки. А прямо сейчас на Радио Си новости. И Елена Пипи, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это официальные данные Министерства обороны. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. В регионе с утра действует режим беспилотной опасности. На екатеринбургских АЗС «Газпромнефти» ввели новые ограничения. Помимо лимитов 40 литров в одни руки, теперь еще запретили заливать бензин в канистры, даже если лимит не исчерпан. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на автомобилистов. Известная на весь мир башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Премьера композиции состоялась сегодня, пишет российская газета. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. К вечеру кратковременный дождь. Ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 16-18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио СИ «Моральный кодекс», «Первый снег». Не столько про осадки, сколько про особое романтическое настроение. 11:42 на часах, впереди золотая коллекция радио СИ, а это три песни, которые представляют собой отдельные эпохи. Послушаем Милен Фармер, Джо Кокера и уже скоро Pet Shop Boys с песни «Rent» откроют золотую коллекцию радио СИ.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Люси, Милен Фармер, Ламур Нерьен в золотой коллекции этого часа. 11.56 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели и не менее прекрасных выходных, которые для Урала будут вполне традиционными, не совсем такими, на которые рассчитываешь, немного дождливыми, но в целом теплыми. Встречаемся мы с вами в понедельник. А сегодня с 12 на Радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день. В России запущена связь 5G, сообщили в Минцифры. По данным ведомства, на первом этапе сервисы заработали в 16 городах, в частности, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Сети 5G запустили все операторы «Большой четверки». Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек. Как заявили в Минцифры, доступ к 5G в ближайшее время получат пользователи Android-устройств. В случае с айфонами решение зависит от компании Apple, отметили в ведомстве. До конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов. В Свердловской области 12 сентября, в День трезвости, запретят розничную продажу алкоголя. В магазинах будет действовать полный запрет. Ограничения не распространяются на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В России запрет на продажу спиртного в этот праздник ввели в 18 регионах. Кроме того, в отдельных районах Екатеринбурга этот запрет уже действует в период проведения Международного фестиваля молодежи, который стартовал в Екатеринбурге сегодня. Екатеринбуржцы назвали желаемый размер минимальной оплаты труда. Опрос провел сервис «Суперджоб». Екатеринбуржцы заявили, что их устроит МРОТ в 56,5 тысяч рублей. В то же время москвичи хотят 64 тысячи, жители Петербурга – 60. Самые умеренные запросы в Кирове, Волгограде и Ижевске – чуть более 50 тысяч. Напомню, официально минимальный размер оплаты труда в России с этого года составляет 27 093 рубля в месяц. Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямого авиасообщения. Об этом РИА сообщил посол Пакистана в Москве. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в министерстве информацию не подтвердили и отметили, что речь идет о возобновлении полетной программы. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Я погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в субботу небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что «Сил» с хитом «Crazy». Меня зовут Леонид Флипов, желаю всем великолепной пятницы, 11 сентября на календаре, и далее на радио «Зи». Високосный год.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Добрый день.
11: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
10: Такого не существует.
11: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
12: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте.

0: дверь. В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
1: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714-42-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: вами радио Си на 103.7 FM на часах 12.17 и прямо сейчас Анна Романова и горячая десятка, спонсор ООО «Осмотосервис», официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляп, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон в Бурдж-Халифе у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяцев. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1.5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются у некоторых людей, на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолетах. В сверхвысоких зданиях зимой возникает мощнейшая тяга воздуха снизу вверх. Если внизу открыть дверь, поток воздуха будет настолько сильным, что ее будет невозможно закрыть, а в лобби поднимется ураганный ветер. Поэтому в небоскребах устанавливают только вращающиеся двери турникетами. Смыв воды на сотом, например, этаже – это огромная кинетическая энергия. Если бы вода падала по прямой трубе до подвала, она бы просто разорвала канализацию внизу. В небоскребах всегда делают только извилистые стыки. Комплекс Всемирного торгового центра был настолько большим, что из земли, выкопанной под его фундамент, получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Реклама. Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
6: «Осмото»!
4: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Билимбаевская, 8Б. Звоните 28 37 08.
7: Подробности в салоне.
2: Радио «Си».

0: Это команда Nickelback, только что на Радио Си. На часах 12:30, на Радио Си новости, и с нами Елена Пипя.
1: Добрый день. Центробанк сегодня объявит свое решение о ключевой ставке. Большинство экспертов считает, что регулятор сохранит ее на уровне 14% годовых. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины. По правому проезду Сибирского тракта в ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда и по правому организуют двустороннее движение. Мощи Спиридона Тримифунского доставят сегодня из Челябинска в Екатеринбург. Приложиться к святыне екатеринбуржцы смогут до 13 сентября. Доступ к ковчегу с мощами в храме на крови будет открыт круглосуточно, пишет «Новый день». Уже к 2030 году искусственный интеллект будет выполнять большую часть интеллектуальной работы, из-за чего спрос на IT-специалистов рухнет. Сама экономика станет богаче, но доходы все чаще будут доставаться сверхбогатым людям. Такой прогноз дала американская компания Anthropic. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на Радио Си, спонсор ООО «Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в субботу небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, и только что чужая компания. На часах 12.42 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Моджо с хитом «Леди», еще «Куин» и в самом начале «Фар Дэвид».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
11: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-00-236-93.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
13: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
14: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На радио «Зим» музыка, которую мы любим, и только что «Моджо» с хитом «Леди». Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Зим» инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио «Сейчас дня» в Екатеринбурге. На радио «Сейчас новости» Елена Пипия, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Еврокомиссия вновь вернулась к обсуждению вопроса о замороженных российских активах и о том, как передать их Украине. Предыдущую попытку заблокировала Бельгия, опасаясь контрмер со стороны Москвы, пишет Financial Times. Теперь Еврокомиссия планирует предложить варианты, которые могут устроить бельгийские власти. В Брюсселе подчеркивают, что их позиция не изменилась. В Екатеринбурге задержали группу, подозреваемую в хищении выплаты участников СВО. В один из банков пришла женщина, потребовала крупную сумму со счета своего, якобы гражданского мужа. Предъявила паспорт и доверенность. Поведение посетительницы вызвало подозрение у сотрудников банка. Они сообщили ей, что для подготовки наличных потребуется несколько дней. Когда женщина вернулась и получила 2,5 миллиона рублей, на выходе ее ждали оперативники. Задержаны также двое ее сообщников. Все жители Омска ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Они убедили контрактника из Екатеринбурга, что помогут ему управлять его банковскими счетами и защитят его деньги. Он выдал доверенность. Возбуждено уголовное дело, задержанные под стражей, пишет «Новый день». Нового зала Свердловской филармонии не будет. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. История, которая тянулась с лета 2018 года, завершена. За это время горожанам представили фантастический проект. Несколько раз назывались сроки строительства, но в итоге все закончилось, пишет Е1. На Свердловскую область надвигается циклон с дождями. Сегодня в регион начнет смещаться теплый атмосферный фронт, сформировавшийся из циклона над Северным Казахстаном. Он объединится с системой над Южным Приуральем и принесет в регион облачную погоду и осадки. Одновременно с юго-западной Сибири на восток области начнет поступать теплая воздушная масса. Благодаря этому пик потепления ожидается в субботу, пишет Федерал Пресс. Выходные будут теплыми и дождливыми. Сегодня в Екатеринбурге плюс 18, завтра 21, воскресенье 17. В начале следующей недели циклон продолжит влиять на погоду. Понедельник станет самым прохладным и дождливым днем. Плюс 15 и осадки, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в Паривит.
4: Газобетон Паривит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде на радио «Сим» спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в субботу небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
6: Только в сентябре.
7: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
7: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nasdaq.com.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
9: Лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
10: На радио «Си» 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают Эдвард Май и Вика Жигулина. «Стереолов».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепной пятницы. И далее на радио Си. Доктор Албан.
1: Реклама.
2: Уралмаш не будет прежним.
1: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
2: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
1: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: А что это он на меня так смотрит?
9: Вы ему очень понравились.
8: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
9: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
8: Рэй, подкати-ка поближе.
10: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
8: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
10: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Джанго «Холодная весна». На часах 1:30, далее на радио Зи Алекс Ворон, но прежде новости Елена Пипия, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Добрый день. В России запущена связь 5G, сообщили в Минцифры. На первом этапе сервисы заработали в 16 городах. Так, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге сети запустили все операторы «Большой четверки». До конца года доступ к такой связи получат жители еще 50 городов. В Екатеринбурге в детсадах всплеск кишечных инфекций. Некоторые группы уходят на карантин. Об этом агентству «Новый день» рассказали родители. Медики информацию подтвердили и объяснили все тем, что дети возвращаются с каникул, начинается обмен возбудителями. В Свердловской области завтра день трезвости. Его отметят полным запретом розничной продажи спиртного. На общепит ограничения не распространяются. В России запустили серийное производство одноместных летающих аппаратов с вертикальным взлетом. Первые 5 машин уже заказали частные покупатели. У аппарата 8 электродвигателей. Он может находиться в воздухе до 30 минут. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово 365.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 15, завтра в субботу небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио 7.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, как покупателю сегодня найти квартиру по наиболее оптимальной цене?
2: Рынок состоит из 4 групп квартир. Первая группа – это неверно оцененные обменные ситуации. Люди выставляют свои квартиры очень дорого, так как надеются выгодно переехать в лучшее жилье. Объекты эти не смотрят. Таких квартир на рынке 20-25%. Вторая группа – это продавцы, купившие квартиры на ценовом пике либо у застройщика. Пытаются продать жилье, но рынок-то изменился, и покупатели эти квартиры также не замечают. Девиз в этой группе – а мы не спешим. Снижать цену они не планируют. Третья группа – на первый взгляд не отличается от первых двух. Выставляются они дорого, но у продавцов этих объектов реалистичная идея. Они говорят: посмотрим, какой спрос, и если не будет покупателей, то снизим цену.
1: Такие продавцы, наверное, прислушиваются к мнению риэлторов и в какой-то мере доверяют аналитике.
2: Верно, но этим продавцам нужно время, чтобы дозреть. А четвертая группа – это продавцы, готовые к торгу и выставляющие свои квартиры по интересным ценам. Таких квартир на рынке около 15-20%, но неискушенному покупателю это не очевидно, так как торг часто происходит постепенно и с помощью переговоров. Друзья, если вы хотите покупать квартиры, не переплачивая, обращайтесь к нам в ДИАУ. Поможем вам в поиске квартир, которые принадлежат продавцам из четвертой группы. Телефон все тот же. Екатеринбург, 22 22 181.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ».
0: Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Наутилус Помпилиус, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Weekend и Daft Punk, еще Уитни Хьюстон и в самом начале Бонни Тайлер.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения. В клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: На радіо «Сі» музика, яку ми любимо, це «Weekend» і «Daft Punk». Далі на радіо «Сі» «Waco My Breath» і перед этим музика, понятна без слов.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Модный театр «Турдус» представляет. Юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru 16+.
6: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 103.7 FM. Радио «Сити».
0: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
10: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Вы слушаете «Радио Си». 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. Роспотребнадзор дал разъяснение по поводу запрета заправки в канистры. Как пояснили в ведомстве, АЗС не должны отказывать в продаже топлива в подходящую канистру. Бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковая канистра должна быть предназначена для нефтепродуктов, имеет соответствующую маркировку. Металлические канистры тоже разрешены. Поводом для разъяснений стала жалоба автомобилиста на одну из АЗС Петербурга. На запрет наливать бензин в канистры жалуются и екатеринбургские автомобилисты. В Екатеринбурге в детсадах всплеск кишечных инфекций. Некоторые группы уходят на карантин. Как рассказала агентство «Новый день», екатеринбурженка Александра, чья дочка ходит в муниципальный садик, сегодня родители предупредили о вспышке и о карантине, который вводят с понедельника. Медики информацию подтвердили и пояснили, что всплеск связан с тем, что дети возвращаются в коллективы после каникул, начинается обмен возбудителями инфекции, уточнил педиатр Павел Сазыкин. К 90-летию Уральского академического филармонического оркестра парфюмеры разработали фирменный интерьерный аромат, который станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Над созданием парфюма работали более полугода. В разработке участвовали не только парфюмеры, но и сами музыканты, композиторы, администрация учреждения. Артисты выбрали 6 эфирных масел, которые у них ассоциируются с музыкой. Это грейпфрут и лайм, лаванда и иланг-иланг, кедр и кардамон. В конце сентября, в дни празднования юбилея оркестра, гостям подарят пробники музыкального парфюма, пишет «Комсомольская правда». У 17-летней екатеринбурженки украли 17-й iPhone Pro. Телефон вытащили из кармана в автобусе номер 48, когда пассажирка выходила на остановке у Радуга парка. Это было примерно в половине 9 вечера вчера. Мама девочки рассказала, что дочь в истерике, сама заработала на смартфон, чтобы его купить, работала по 12 часов на складе маркетплейса. Семья обещает вознаграждение тому, кто вернет гаджет. В полиции уже проводят проверку, пишет Е1. Продажи очков в России выросли на 12% за год. Средний чек увеличился на 13% и составил 4800 рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на чек-индекс. Одновременно пользователи Яндекс.Карт на 17% чаще стали искать салоны оптики. Офтальмологи связывают рост продаж с распространением нарушений зрения среди россиян. По данным Минздрава, проблемы со зрением есть у 30-40% населения или у 40-50 миллионов человек. Так, в 90-х годах близорукость к выпускному классу диагностировали у 20-25% школьников. Сейчас показатель достигает 50-60%. И все из-за гаджетов, говорят специалисты. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на «Радио СИМ». Спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в субботу небольшой дождь. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 21.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
5: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
6: Возможны противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Рабочая неделя завершается. Желаю всем великолепной пятницы в компании Радио Си. И на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Die the White Flag, еще Таркан и в самом начале Eurythmics. The Miracle of Love.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
2: ООО Папа Джонс, Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО Озонбанк.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
6: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-3693.
7: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Из двоек ноль.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: Золотая коллекция Радио Си.
5: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Считайте калорий.

0: При, но вес не уходит. Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, это Дайду White Flag в завершение золотой коллекции. На часах без 5:03, далее на радио ИСИ Лаура Паузини, It's Not Goodbye. И перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО Atlantic Pro, проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro, Таганская 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день. В Свердловской области дан отбой беспилотной опасности. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. Напомню, об угрозе атаки вражеских БПЛА свердловчан предупредили сегодня в начале 10 утра. Режим действовал почти 5 часов. Добавлю, что беспилотную опасность объявляли сегодня и в соседних уральских регионах. Особенно активно ВСУ атаковали север Пермского края. По словам пермского губернатора, ПВО сбили порядка 40 дронов, передают РИА. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины по правому проезду Сибирского тракта с выездом на Комсомольскую. В ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки, благоустройству ее территории будут завершены в ноябре. После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км в час, сообщает «Новый день». В лесах Рижевского района отыскали 81-летнюю бабушку, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась, набрела на болото и застряла там. Хорошо, что бабушка была подготовленной, у нее с собой был телефон, компас, спички и вода, рассказали в отряде «Лиза Алерт». Ее сразу же начали искать. Первыми в лес пошли полицейские, затем два сотрудника РМК «Поиск», но им пришлось эвакуироваться, потому что в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Все это время бабушка была на связи в болоте и даже смогла развести там небольшой костер. За ней отправили вертолет «Лиза Алерт». В итоге пенсионерку нашли и спасли, сообщает «Ядин». Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямого авиасообщения. Об этом РИА сообщил посол Пакистана в Москве. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в министерстве информацию не подтвердили и отметили, что речь идет о возобновлении полетной программы. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Доллар 84.35, евро 98.29.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Погоде на радио 7, спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в субботу небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: кстати, в этом году она очень ярко и феерично напомнила о себе. Выступила на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии. Это Лаура Паузини, It's Not Goodbye, только что на радиосе. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепной пятницы. Из музыки далее Крис Ри, Блок FM. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новый жилой район, городские легенды. Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 4 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Центробанк впервые с апреля 2025-го оставил ключевую ставку без изменений – 14% годовых. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает издание РБК. Сентябрьское решение Центробанка полностью совпало с ожиданиями рынка. Большинство участников консенсус-прогноза агентства считали, что регулятор оставит ставку неизменной. Основной части августа инфляция снижалась. Это следует из недельных данных Росстата. Но в первую неделю сентября цены снова стали расти на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка 4%. Режим опасности от беспилотников действовал сегодня в Свердловской области 5 часов с 9 утра до 2 часов дня. Росавиация также вводила в Кольцово ограничения.

0: Задержки авиарейсов. Пассажиров просят уточнять время прилета и вылета самолетов, пишет издание «Новый день». Согласно онлайн-табло Кольцова, в основном задерживаются самолеты на вылет. Около десятка рейсов, в том числе в Москву, Сочи, Новосибирск, Надым, Махачкалу, Новую Уренгу и другие. Один рейс в Москву отменен. В центре Екатеринбурга сегодня днем встали трамваи. Около 3 часов дня на площади 5 года собралась пробка из трамваев. Проезд по путям был перекрыт. На месте работают инспекторы ГАИ. Там ребенок плачет с повязкой на голове. Скорее всего, его сбили, рассказали очевидцы. В департаменте транспорта подтвердили информацию о задержке движения. Ну а ДТП сообщений нет, пишет КИ-1. Причина – ожидание аварийной бригады, сообщили в Дептрансе. В направлении Урфу были задержаны трамваи, работающие на маршрутах 4, 8, 13, а также 15, 16 и 18. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверения кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсбиркома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партией запрещенных соцсетей. Григорий Лепс сделал фотоколлаж с сыном Иваном, поддержав тренд на проверку генетического сходства в сети. Соответствующий пост появился на его странице. Певец использовал нейросеть, чтобы совместить два снимка по ключевым точкам. Свою публикацию Лепс подписал так: «Врываемся с Ваней в тренд. Вопрос, похожи?» Подписчики артиста активно отреагировали на пост. В комментариях отметили, что отец и сын очень похожи. Один в один, как две капли воды. Просто одно лицо, цитирует фолловеров «Вечерняя Москва». Сын Иван родился в браке Лепса с бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой. Также у них есть две дочери. Пара развелась в 2021 году после 20 лет совместной жизни. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
2: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
3: И погода на радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в субботу небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 21.
1: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 7FM. С нами только что Майкл Джексон. От настоящей классики поп-музыки переходим к свежим хитам. У нас на старте Леони Клаум Скотт «Stay». А сейчас время новостей расскажет Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. Вышки 5G абсолютно безопасны, излучение от них меньше, чем от G4 или 3. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов и призвал граждан не волноваться. Сегодня Минцифры сообщила об официальном запуске стандарта связи 5G в ряде городов, в том числе в Екатеринбурге. Решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда. Напомню, иск подавала партия ЛДПР, пишет «Новый день». Завтра, 12 сентября, в Свердловской области не будут продавать алкоголь в магазинах. Исключение составят заведения общепита, кафе, бары и рестораны. В регионе объявлен день трезвости. Ограничения вводят на основании поправок к областному закону. Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самой модной обувью на осень для россиян резиновые сапоги. Стилист советует сочетать высокие сапоги с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследование на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Давайте узнаем, что нам завтра, в субботу, ждать от погоды в Екатеринбурге. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 14, днем плюс 19-21.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, а бывает так, что продавцу хочется быстро продать квартиру, а в агентстве уже есть заявки от покупателей?
2: Да, так бывает. Мы формируем базу покупателей, и на сегодняшний день у нас есть большое количество подтвержденных заявок на квартиры в различных районах города.
1: А что больше всего сегодня пользуется покупательским спросом?
2: У покупателей различные ситуации и разные бюджеты, поэтому и запросы разные. Всегда почти есть в работе заявки на район автовокзала и Ботанический. Чаще это запросы на подбор одно-двухкомнатных квартир. Поэтому, если ваша квартира – это небольшое жилье в этих районах, попробуйте позвонить нам для начала. Есть запросы на Пионерский поселок и на ЖБИ. Там подбираем клиентам двушки, улучшенные планировки. Есть подобный запрос и на Брежневское жилье.
1: Александр, а как насчет новых районов, таких как Академический или Солнечный? Там есть спрос?
2: По Академическому. В последнее время мы подбираем трехкомнатную на Краснолесье в хорошем состоянии, и есть запрос на студию в Академии. В Солнечном идет поиск недорогой квартиры маленькой площади. Есть также запросы на ВИС, причем подбираем не только новое жилье, но и старый фонд. Запросы постоянно меняются, совершаются сделки. Если вам хочется оперативно продать вашу квартиру, начните со звонка в агентство недвижимости «Диал». Возможно, у нас уже есть для вас подходящий покупатель. А телефон у нас все тот же. 22 22 181, город Екатеринбург.
3: Дальше на радио «Си» золотая коллекция. Включаем «Дабас», перед этим «Эрос Рамазотти» и «Тина Тернер», «Коза де ла Вита». А начнем с «Така», «Путен он де Риц» на радио «Си».
0: Реклама.
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
7: Сегодня в Кировском масло сладко-сливочное, крестьянское и традиционное 129,99 за 180 граммов. Яблоки Golden Крым 179,99 за килограмм. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
6: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
9: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За минувшие полчаса в городе пробок прибавилось. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений на 6 баллов. Крупнейшее скопление машин сейчас на Блюхера, проезжей от Раевского до Норильской. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. Плотно на ЕГАДе от реки Березовка до моста через железную дорогу. Отмечу «Космонавтов» от Индустрии до Полевой улицы. По магистралям самые загруженные – это Блюхера из центра, «Космонавтов» из центра, Ленина по направлению к ВИЗу.
0: Реклама.
11: Глазурит «Лада». «Лада Глазурит».

0: центр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

золотая коллекция «Радио Си».

0: С нами только что Дабас в золотой коллекции часа на Радио Си. Роксет на старте, слушаем рок-хит «Sleeping in my car». Это буквально через 8 минут, а перед этим музыка, понятная без слов. Rebel Heart, The Corrs на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
9: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис, 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
10: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
11: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
10: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
11: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
10: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
13: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
14: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
17: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Без одной минуты шесть в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый вечер. Вышки 5G абсолютно безопасны, излучение от них меньше из-за более частой установки, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов и призвал граждан не волноваться. Сегодня Минцифры сообщила об официальном запуске 5G. Новый стандарт связи может применяться для управления беспилотным транспортом, для развития телемедицины или цифровизации промышленности. Технология запущена в ряде городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Казани, Перми, Волгограде и ряде других. Вскоре в них сервисы 5G станут доступны на Android. Для iPhone возможность подключения будет зависеть от решения корпорации Apple, пишет газета.ру. Тяжелая автоавария произошла на Екатеринбургской объездной в районе съезда на Челябинский тракт. Там столкнулись кран и грузовик, оба вылетели с дороги. Движение на трассе затруднено из-за обломков, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. В ГАИ ответили, что инспекторы работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего. Подробности ДТП пока неизвестны. Алкоголь не будут продавать в свердловских магазинах завтра, 12 сентября, на всей территории региона. Предупреждающие объявления появились в магазинах. Исключение составят заведения общепита. В кафе, барах, ресторанах спиртное будут продавать в обычном режиме, пишет Коммерсант. Ограничение вводится в день трезвости, который приходится на вторую субботу сентября. Он учрежден согласно соответствующим поправкам к областному закону. С 11 сентября также особые условия действуют в отдельных районах Екатеринбурга из-за международного фестиваля молодежи. В них запрет на розничную продажу спиртного продлится до 18 сентября. Врачи в России обеспокоены ростом числа патологий легких у молодежи из-за курения вейпов. Темпы развития болезни стремительные, врачи еще только учатся ее распознавать, заявил врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Прадеус. Первые признаки поражения легких наступают после 4 месяцев курения вейпов. Зачастую диагноз ставят уже в реанимации, отметил профессор. Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что патологию легких называют попкорновой болезнью. Поражаются мелкие дыхательные пути или бронхиолы. Название болезни связано с тем, что у любителей вейпов при дыхании появляется звук, похожий на звук лопающегося попкорна. Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самой модной обувью на осень для россиян резиновые сапоги. В этом сезоне они вновь вернули актуальность, написал Рогов в своем телеграм-канале и выложил фотографии. Стилист советует сочетать высокие резиновые сапоги с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них, пишет Лента.ру. Ранее стилист Владислав Лисовец назвал россиянам модную замену оверсайз нарядом. Он заявил, что в моду вернулся силуэт песочные часы. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный с прояснениями день, будет небольшой дождь, ночью до плюс 14, днем плюс 19-21.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: ночевать в моей машине. Так можно перевести название этой песни. Sleeping in my car. Драйвовый рок от Roxette только что на Радио Си. Сейчас тему машин продолжим. Узнаем, что нового в мире моторов. На Радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Cherry Tenets», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать «Snowman», то есть «Снеговик». Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский «Кодиак». На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные три ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но «Кодиак» прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди семи местных кроссоверов. Несколько лет «Кодиак» собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Желаю вам прекрасной пятницы. Спасибо, что проводите ее в компании великолепных хитов «Радио Си». Дальше с нами Стас Пьеха, «Город детства».
4: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
8: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
9: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
11: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Давайте посмотрим, что там с пятничными пробками. 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Норильская от фронтовых бригад до проезжей. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Пешком, похоже, быстрее здесь. Космонавтов от совхозной стоит до Полевой улицы. Пробка на проезжей от Шевской до Норильской. Ленина отмечу от Восточной до улицы Хохрякова. По магистрали

0: Мне кажется, вечером в пятницу даже как-то не замечаешь, что за окном у нас пасмурная и дождливая погода. Всем прекрасного пятничного настроения в компании Radio C. Элука и Халид только что, дальше с нами Элтон Джон, Sacrifice на Radio C.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов, 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. «Лада» в автоцентре «Восток». Да.
5: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
8: Еще бы. Сама скоро оценишь.
7: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: только что Алекс Хёпер, Анде на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее хит «Сауан», это «Ванатек», через 3 минуты включаем, пока же Анна Романова на Радио Си. Спонсор «Горячей десятки» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» в Эктембурге на Билимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: 11 сентября 2001 года рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Это стало первым случаем в истории, когда функционирующий стальной небоскреб целиком сложился бы из-за пожара или внешнего воздействия. Небоскребы и до сих пор считаются сверхпрочными конструкциями. Сегодня небоскребы. Слово «небоскреб» до появления высотных зданий использовалось в английском языке для обозначения высоких шляп, корабельных парусов и даже очень высоких людей. Первым в мире небоскребом считается Home Insurance Building в Чикаго, построенный в 1885 году. Он имел высоту всего 42 метра, 10 этажей, но стал революцией в строительстве благодаря использованию как раз стального каркаса, который принял на себя весь вес здания. Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота составляет 828 метров. На мытье всех окон в Бурдж-Халифе у команды из 36 специалистов уходит около 4 месяца. При сильном ветре небоскребы могут отклоняться в сторону на 1.5 метра и более. Чтобы гасить эти колебания, внутри многих небоскребов устанавливают огромные шары-маятники весом в сотни тонн. Маятник качается в противоход зданию, гася колебания. Из-за того, что небоскребы раскачиваются у некоторых людей, на верхних этажах возникает редкий синдром – высотная морская болезнь. На этапе проектирования макеты небоскребов тестируют в аэродинамических трубах, чтобы частота колебаний не совпадала с частотой, которая обычно вызывает у человека головокружение. Скорость лифтов в самых современных высотках достигает 20 с лишним метров в секунду. Чтобы пассажиров не закладывало уши, в лифтах работает система контроля атмосферного давления, как в самолетах. В сверхвысоких зданиях зимой возникает мощнейшая тяга воздуха снизу вверх. Если внизу открыть дверь, поток воздуха будет настолько сильным, что ее будет невозможно закрыть, а в лобби поднимется ураганный ветер. Поэтому в небоскребах устанавливают только вращающиеся двери-турникеты. Смыв воды на сотом, например, этаже – это огромная кинетическая энергия. Если бы вода падала по прямой трубе до подвала, она бы просто разорвала канализацию внизу. В небоскребах всегда делают только извилистые стыки. Комплекс Всемирного торгового центра был настолько большим, что из земли, выкопанный под его фундамент, получился целый новый район города – Battery Park City. И что на первом месте? В Гонконге многие небоскребы имеют огромные сквозные дыры посреди жилых этажей. По местным поверьям, на холмах за зданиями живут драконы. И эти отверстия оставляют им свободный путь к воде, чтобы они не злились и не портили живущим в небоскребах людям жизнь и бизнес.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Реклама.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
3: Асмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Беремаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
4: Подробности в салоне.

0: вами Роман Калашников. Вы слушаете «Радио Си». Дальше «Золотая коллекция». Включаем «Брейнсторм». Также нас ждет хит, который в середине 90-х разрывал танцполы по всему миру. Это «Sweet Dreams» от «La Bouche». А начнем с «Альфавиль» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-80.

0: 73.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
2: Акция до 30 сентября 2026 года.
3: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
4: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации. Квалифицированные специалисты.
3: Синара Долголетие. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletie.com. Звоните 8-800-592-88.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
6: Сегодня в Кировском. Сметана Полевское. 99,99 за 350 граммов. Батончик Пикник Биг. 69,99 за 76 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировском.
7: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.
8: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин – это Норильская от фронтовых бригад до проезжей. Плотно на ЕКАДе от 19 километра до 13-го. Опять же, на ЕКАДе от реки Березовка до моста через железную дорогу. Космонавтов стоит от Совхозной до Полевой улицы. И много машин на проезжей от Шевской до Норильской. По магистралям самые загруженные сейчас – это Малышева к Центральному стадиону, Белинского к Ботанике, Ленина к Квизу.
9: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовая бригада 27, 34, 43, 200. 34, 43, 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.
2: Золотая коллекция «Радио «Си».
3: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Брейнсторм на радио Си в золотой коллекции часа. Услышим дальше Эрику, она порадует нас хитом I Don't Know, а сейчас музыка, понятная без слов, Линдси Стирлинг на радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
9: 103.7 FM. Радио Си.

0: Люксембурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Ситуация на рынке топлива несет риски для роста цен не только напрямую, но и через косвенные каналы, заявила глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. По ее словам, прямой эффект виден сразу в ценах на бензин и дизель на заправках, но есть и косвенные эффекты, которые проявляются со временем. Транспортные и логистические издержки переносятся в цены других товаров и услуг. И в данных за август этот перенос заметен, отметила Набиуллина. Важно, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилась в высокую инфляцию завтра, заключила глава Центробанка, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%, впервые не понизив ее с весны прошлого года. Тюменский тракт под Екатеринбургом встал в плотную пробку длиной 14 километров. Затор начинается до пересечения дублера Сибирского тракта и ИКАДа. Причина пробки – дорожные работы и большой дорожный трафик. Строители парализовали движение. Скорость от развязки с ИКАДом всего 5 километров в час по одной полосе. Сняли асфальт на мосту перед Косулино. Всего в двух местах максимум 10 метров. Возмущаются водители, цитируют их Е1. В Уралправтодоре предупредили, что затруднено движение на автодороге Р-351 в сторону Тюмени. Дорожные работы начались сегодня. Их обещали сегодня же и завершить. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверения кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсберкома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партии запрещенных соцсетей. В Екатеринбург на фестивале российских брендов приедет стилист и король гламура Сергей Зверев. Мероприятие состоится 19 и 20 сентября. В первый день фестиваля гостей ждет дефиле, на котором свои изделия представят более 25 дизайнеров из разных регионов России. Режиссером-постановщиком показа стала Анна Паламарчук, которая на протяжении многих лет работала в Доме моды Вячеслава Зайцева и на показах Пьера Кардена во Франции. Зверев – специальный гость фестиваля. На второй день запланирована деловая программа, посвященная развитию культурных индустрий в России, пишет «Комсомольская правда». Лариса Долина ответила на призывы уйти со сцены из-за возраста. Свой пост она разместила в Телеграм, назвала себя богатым человеком, а к богатству отнесла своих друзей и близких, творчество и веру в людей. Певица напомнила о том, что причастна к появлению нового поколения звезд и назвала это своим ответом тем, кто ждет ее ухода, пишет газета «Ру». Ранее, комментируя скандал с продажей квартиры под воздействием мошенников, народная артистка сравнила себя с Марией Магдалиной, назвала эту ситуацию испытанием, которое послал ей Господь. Долина подчеркнула, что пережила это, перевернула страницу и живет дальше. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь, ночью до плюс 14, а днем плюс 19-21.
2: Реклама.
4: Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
5: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: И сегодня мы разыграем пару билетов на спектакль «Станционный смотритель» 16+. Просто дозвонитесь третьим по номеру 235-103-7. Играем в «Третий звонок».
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
9: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-00-2-36-93.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Норильская от фронтовых бригад до проезжей, плотно на Сибирском тракте от остановки 13-й километр до ЕГАДа. Здесь скорость потока всего 3 км в час. А дублер Сибирского тракта стоит от остановки «Союз» до ЕГАДа, Бакинских комиссаров от Ярославской улицы до Космонавтов, Космонавтов от Совхозной до улицы Бакинских комиссаров. Самое загруженное на магистрали – это Космонавтов по направлению из центра.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Давайте в этот пятничный вечер посчитаем до трех и вручим приз от радио «Си». Играем в третий звонок.
1: Да, Роман, вечер добрый.
0: Вы самый первый.
1: Самый первый? О, как. Хорошо, спасибо. Всего доброго.
2: Роман Калашников, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Вы дозвонились второй. Вам привет передавать.
2: Я передаю привет вечернему Екатеринбургу и желаю отличного настроения.
0: Да, судя по голосу, у вас оно отличное. Угадал?
2: Да, угадали.
0: Спасибо, что набрали.
1: Добрый вечер, Роман.
0: Как ваша пятница проходит? Расскажите.
1: Отлично.
0: Погода как-то влияет на ваше настроение?
1: Да нет, как? Отличная погода на самом деле. Холодно, главное. И не сильно капает с неба.
0: Да, вот по поводу погоды тоже сегодня поймался на мысли, что в пятницу, мне кажется, даже погода не особо важна. Как зовут вас?
1: Денис.
0: Денис, давайте вручу вам классный приз для еще большего поднятия настроения. Вы третьим дозвонились и получаете пару билетов на спектакль «Станционный смотритель» 16+. Поздравляю вас!
1: Большое. Спасибо большое. Городу хорошего настроения. Всех поздравляю с началом молодежного фестиваля международного.
0: Кстати, да, забыли.
1: В общем, всем счастья, любви, удачи и здоровья.
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет динамичное переосмысление классики, где пушкинский текст переплетен с современным театральным языком. В связи с ремонтом спектакля камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров. Спектакль состоится 19 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 16 лет. В понедельник на Радио Си также будем играть в третий звонок, ну а дальше с нами Фил Коллинз.
3: Реклама. В «Монетке» качество на высоте. Печенье-орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: С нами только что Селин Дион на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше хиты, проверенные временем. У нас золотая коллекция на очереди. Слушаем Сару Коннор, перед этим Айра Смит Crying, а начнем с Сиси Кейч на Радио Си.
1: Реклама. Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в доме «Культурный» от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
2: ОСЗ СКМ Библиотечная. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
4: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
5: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Норильская от фронтовых бригад до проезжей. Космонавтов стоит от Совхозной до улицы Бакинских комиссаров. Сибирский тракт от остановки «Союз» до ЕГА до Бакинских комиссаров. От Ярославской улицы до проспекта Космонавтов. Проезжие от Краснодарской до Норильской улицы. По магистралям самые загруженные – это Восточная к ЖД вокзалу. Кстати, на пересечении Восточной и Сибирского тракта ДТП, что осложняет ситуацию. Ну и отмечу еще одну магистраль – это Космонавтов из центра.
7: Реклама. Глазурит «Лада». «Лада Глазурит».

0: автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: «Глазурит» – более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: От Сары с любовью. Сара Коннор на радио Си в золотой коллекции. Энигма дальше, но пока музыка понятная без слов. Слушай мелодию «Oxygen» Жан-Мишель Жар на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. Центробанк в пятницу впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения – 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. Решение ЦБРФ полностью совпало с ожиданиями рынка, отмечает агентство. В августе инфляция снижалась, но в первую неделю сентября цены снова стали расти. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка – 4%. Регулятор заявляет, что годовая инфляция в России составит 6-7%. Главная причина – временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Екатеринбурге и окрестностях ввели новые ограничения на некоторых заправках «Газпромнефти». Кроме лимита в 40 литров бензина на машину, невозможно залить горючее в канистры, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. По словам водителей, операторы без проблем заправляют машины, но при попытке перенести пистолет в принесенную емкость блокируют подачу топлива, даже если не исчерпан установленный лимит. На горячей линии для клиентов «Газпромнефти» подтвердили запрет на использование канистры, но сообщили, что он действует точечно, не по всей области. Между тем, водители отмечают, что в последние дни очереди на заправках стали исчезать, и не только в Свердловской области. В Екатеринбурге полиция ведет проверку кражи дорогого смартфона в автобусе 48-го маршрута. 17-летняя девушка сама заработала на iPhone 17 Pro на складе маркетплейса, трудилась по 12 часов, об этом рассказала ее мама. Смартфон вытащили неизвестные из кармана, когда пассажирка выходила на остановке у Радуга парка. Девочка очень переживает из-за кражи и подозревает в ней девушку в худи и в кепке, которая выходила вместе с ней из 48-го автобуса на остановке у Радуги. Семья обещает вознаграждение за возвращение гаджета, пишет Е1. В Свердловской филармонии презентовали фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. И он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм, сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон, пишет Уральский меридиан. Между тем, нового зала в Свердловской филармонии не будет, об этом заявил губернатор Денис Паслер. Зал планировали построить в районе улицы Первомайской и Тургенева. Ради этого расселили и снесли пятиэтажный дом. Но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок, напоминает «Коммерсант». Башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Название переводится как «Наследие предков». В тексте напоминаются 8 эпических сказаний из разных уголков мира. Свой альбом, посвященный эпосу «Урал-Батыр», группа начала издавать в прошлом году с огромным успехом по всему миру. В мае этого года уфимские музыканты выступили вместе с певицей Алсу на премии «РУ-ТВ» с народной песней «Ай, былым-былым» и одержали победу, напоминает газета «РУ». Официальные курсы валют на выходные: доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь. Ночью плюс 12-14. Днем в Екатеринбурге плюс 19-21. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
4: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Проекта стало совместить полноценные три ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди семиместных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Вы слушаете «Радио Си». Возвращаемся к музыке. У нас дальше «Танцы минус». Диктофоны.
1: Реклама.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
8: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
9: ООО СЗ СКМ Блюхера. Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Шакира, Objection. На радио Си музыка, которую мы любим. Дальше Кира Сауэ, это через полторы минуты, а пока гороскоп, его подготовила Анна Романова. Спонсор ООО «Осмотосервис», официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Билимбаевской 8Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
1: Реклама.
4: А что это он на меня так смотрит?
5: Вы ему очень понравились.
4: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
5: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
4: Рэй, подкати-ка поближе.
1: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
4: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
1: Билимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Цена за комплектацию комфорт.

0: вами Роман Калашников. Вы слушаете «Радио Си». Дальше «Золотая коллекция». Слушаем Лиз Маклэрен. Перед этим хит, который Лени Кравиц не только написал как автор песни, но еще и записал для этого трека партии на практически всех инструментах, включая барабаны, бас-гитару, ну и прочее. Лени Кравиц, «I belong to you». Ну а начнем с Европы, нашу золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
3: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-79-24-7-4-1, 16+.
8: Уралмаш не будет прежним!
9: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
10: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
9: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
11: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Влюбленная женщина Лиз Маклерен на радио Си в золотой коллекции часа. Анастейша дальше, но пока музыка понятная без слов. На радио Си Джаспер Форкс. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 9 вечера, вы слушаете Радио Си. Сейчас посмотрим, что нам завтра в субботу ждать от погоды. Обещают нам синоптики облачный с прояснениями. День будет небольшой дождь, ночью в Люксембурге плюс 12-14, а днем плюс 19-21. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Желаю классного вечера пятницы в компании «Радио Си». Посмотрел, что синоптики обещают нам на грядущие выходные. Так вот, в плане погоды будет примерно так же, как и сегодня. Вроде как пасмурно, иногда дождь, но при этом не сказать, чтобы уж и холодно. Калашников с вами. При любой погоде отличного настроения. Дальше у нас Эд Ширан. Это через 5 минут. И сейчас, в каком-то смысле, на тему погоды, бит-квартет «Секрет» в жарких странах.
1: Реклама. Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции часа. У нас Destiny's Child на старте, через 3 минуты Sonic Sky. Ну а начнем с песни, рассказывающей о переживаниях во время длительных расставаний Jet Airliner Modern Talking на Радио Си в золотой коллекции.

Это Destiny's Child, Survivor, на радио Си в золотой коллекции часа. С нами дальше No Doubt's Don't Speak. Эта песня начнет романтический вечер на радио Си. А сейчас Space.

0: Люксембурге 10 вечера, вы слушаете Радио Си. Сейчас пара слов о погоде на завтра, субботу, 12 сентября. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ночью плюс 12-14, а днем до плюс 21. Настоящая осень.
1: СМИ Радио Си, зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио 7.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас узнаем, что завтра будет в плане погоды. Обещают нам синоптики облачный с прояснениями день, небольшой дождь, ночью до плюс 14, днем до плюс 21.
1: СМИ Радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛН номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. С нами Пандана на радио Си. Пока-пока.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.
2: Без

0: радиоси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.